Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Реклама.
1: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на радио «Лето» представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет северо-западный 4-9 метров в секунду, а температура воздуха составит 16-18 градусов выше нуля. Хорошего дня!
0: Реклама.
5: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
6: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
5: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Стражи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Все включено, шоу. Радио Лето. Все включено, шоу.
3: 7 часов 12 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Юлия Никонорова. Я желаю вам доброго утра, если вы уже проснулись, если вы уже попили воды с лимоном, а может быть, сразу рванули кофемашину для того, чтобы принять свою утреннюю дозу бодрящего напитка. Я вам желаю хорошего настроения. И сделайте погромче. На 98,9 всегда для вас наши родные, яркие, сочные летние хиты. В течение ближайших 4 часов постараюсь сделать все возможное, чтобы ваше настроение было на высоте. За окошком пока еще пасмурно, но я надеюсь, что эта облачность действительно будет переменной, как говорят синоптики. Так что ждем солнца, настраиваемся на летнее бодрое настроение и, конечно же, верим в лучшее. Ну, а если вы хотите подтверждение своей вере в лучшее, то очень скоро для вас будет рубрика «Карта дня», где будут советы астролога, таролога и нумеролога. Не пропустите.
2: Все включено, шоу.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Карта дня.
1: Сегодня 15 сентября 2026 года, и символ лунного дня – древо познания добра и зла. День проверяет нас на верность принципам и ставит перед выбором. С точки зрения нумерологии, число дня – семерка. Число мудрости, тайных знаний и уединения. Успех ждет тех, кто занимается интеллектуальным трудом, планированием или духовными практиками. Сейчас прогноз по стихиям для разных знаков зодиака. Вот, например, стихия огня – это Овен, Лев и Стрелец. Сегодня вы можете натолкнуться на скрытое сопротивление. Направьте огненный потенциал на укрепление уже существующих позиций, а не на завоевание новых территорий. Стихия Земли – Телец, Дева и Козерог. День у вас будет максимально продуктивен. Хорошее время для работы с документами и завершения начатых задач. Внутреннее чутье подскажет верное решение. Стихия воздуха – это Близнецы, Весы и Водолеи. Вы окажетесь в эпицентре коммуникации. Всем потребуется ваш совет или поддержка. Держите фокус на своих границах, избегая пустых сплетен и чужих конфликтов. Стихия воды – Рак, Скорпион и Рыбы. Сегодня вы необычайно эмоциональны и проницательны. Буквально видите людей насквозь. Возможно, вещи, сны и инсайты, которые помогут решить затянувшуюся проблему. Девиз сегодняшнего дня от карт Таро. Осознанный выбор строит мое будущее. День заставит принять важное решение сердцем и примирить внутренние противоречия. Пусть все хорошее сбудется. Компания «Радио Лето».

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: Удивительно, но некий сотрудник отсудил у фирмы, в которой работал, более 500 000 рублей за ранние созвоны. Они начинались как раз в 7:30 утра, день за днем. Начиная с 2023 года, 6 раз в неделю наш герой подключался к рабочим совещаниям в 7 часов 30 минут. Хотя, вообще-то, официально его рабочий день начинался с 9 часов. Компания называла созвоны добровольными. Но суд признал их сверхурочной работой и обязал выплатить мужчине более 530 тысяч рублей с учетом компенсации. Вот так вот, работяги. Если кто-то вас заставляет раньше официального начала рабочего дня созваниваться, по зову сердца для того, чтобы обсудить рабочие задачи, что-то здесь не так. Либо требуйте ежедневные доплаты, либо компенсации через суд. Я с вами, ребята.

0: Полет нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
1: 7:40 в Екатеринбурге. А что, ребята, как насчет того, чтобы слетать в Калмыкию? Там еще долго будет настоящее лето. Температура 27-31. Прямые рейсы из Кольцова в Элисту раз в неделю по средам. То есть ближайшие уже буквально завтра. А продолжительность полета около 2.5 часов. Если вы не в курсе, то Элиста – это главный центр буддизма Европы. Здесь обязательно стоит посетить крупнейший буддийский храм – Золотую обители Будды Шакьямуни, а еще прогуляться по пагоде 7 дней и заглянуть в уникальный шахматный городок Ситичес. От Элисты рекомендую вам съездить в поселок Адык. Здесь можно увидеть знаменитые поющие барханы, розовое Миклитинское озеро и горящие артезианские источники, что бы это ни значило. Калмыцкая кухня – это незамысловатая еда кочевников. Много вкуснейшего мяса и не менее вкусного теста. Овощи и специи исторически, традиционно практически не использовались, поэтому вкус блюд натуральный, насыщенный. Ну а для любителей настоящей экзотики – калмыцкий чай джомба. Это зеленый плиточный чай, его варят с добавлением молока, соли, сливочного масла, иногда бараньего жира и мускатного ореха. В общем, и попил, и поел. Что сидим, ребята? Погнали в Калмыкию в лето!

7:54 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето». Меня зовут Юлия Никанорова. Я всех вас приветствую. Желаю хорошего настроения в этот замечательный денек. Я уверена, что тучки очень скоро разойдутся. Появится солнышко, и мы сможем ему порадоваться. Бабье лето продолжается. Уральская нежная осень сегодня, мне кажется, наступила. И надо этот момент обязательно ловить. Тем более, что сегодня день леса. Но об этом я вам в следующем часу обязательно расскажу, как и о других праздниках, которые сегодня стоит отметить. У нас, кстати, по поводу праздников, сейчас в городе проходит фестиваль студентов. И в городе такое количество всех цветов, всех национальностей, разных костюмов, нарядов и так далее. В общем, что-то такое интересное происходит на самом деле. А ночью вчера аж, вон, говорят, Дима Билан выступал. Если ходили на концерт, я вас поздравляю. Наверное, это было интересно. В общем, происходит у нас в Екатеринбурге.

0: всякие штуки классные. Я горжусь нашим замечательным городом. Всем доброго утра. Где бы вы нас ни слушали, знаете, Екатеринбург лучше.
1: Все включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Спонсор рубрики ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман». Новости.
1: Доброе утро. На целом ряде российских нефтеперерабатывающих заводов ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Увеличены объемы выпуска нефтепродуктов, сообщает Кабмин по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Также продолжается работа на поддержании приемлемого уровня цен. Договариваются независимые НПЗ и АЗС с одной стороны, Минэнерго и ФАС с другой. Все необходимые объемы нефтепродуктов поставляются в регионы в установленные сроки без перебоев, отмечают в правительстве. В ручном режиме обеспечиваются поставки в регионы, где были проблемы, в том числе в Екатеринбург, Пермский край, на Кубань и в другие, пишет «Москва-24». С сегодняшнего дня в Екатеринбурге стартует новый отопительный сезон. Постановление ранее подписал мэр Алексей Орлов. Традиционно в первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, затем в многоквартирные дома. Накануне в ЕТК сообщили, что завершают перевод горячего водоснабжения с обратного трубопровода на поддающий для зимней циркуляции. Всем управляющим компаниям направляют соответствующие уведомления. Как пояснили в мэрии, чтобы обеспечить подачу горячей воды жителям, УК и ТСЖ должны отрегулировать работу оборудования, провести переключение внутридомовых сетей до начала подачи тепла в здание, пишет «Новый день». Скандал в одной из школ Екатеринбурга произошел в самом начале нового учебного года. Сразу три педагога написали заявление на увольнение после конфликта с замдиректора школы номер 84 на Вторчермете. Ученики и родители борются за возвращение учителей. Среди пожелавших уволиться руководитель юнармии, учитель математики, а также преподаватель истории и диспетчер по питанию. Руководство школы решило закрыть юнармию, якобы клуб не приносит пользы. Но многие дети учатся на военнослужащих, рассказали порталу «Я1 родители». Они написали коллективное заявление на имя директора школы. Здание школы находится на территории военного городка. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия приняли совместный меморандум о самоопределении. В нем указано, что они видят будущее своих наций в Евросоюзе и привержены независимости от Великобритании. Меморандум подписали первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Документ опубликовала партия SNP в соцсети X. В меморандуме утверждается, что впервые за всю историю лидеры стран Соединенного Королевства вместе договариваются о приверженности независимости от него, пишет РБК. Футбольный «Урал» на выезде сыграл в ничью с ярославским «Шинником» матч 11-го тура Лиги Пари. Счет встречи 1-1. Оба мяча забили в конце игры. Сначала гол забили хозяева. «Урал» спас в добавленное время хорватский нападающий Мартин Секулич, пишет портал sporta.ru. После 10 матчей «Урал» набрал 19 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице. «Шинник» заработал 15 на 8-й строчке, пишет чемпионат.com. В следующем туре «Урал» на выезде встретится с «Нефтехимиком» 18 сентября. Официальный курс доллара на вторник 84.34, евро 97.76.
0: Реклама.
2: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
3: Нет, пока. А что?
2: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунтяо, папа, я же тебя учила.
2: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
5: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
6: Ну а сейчас прогноз погоды на радио «Лето». Сегодня, во вторник, 15 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Ветер будет северо-западный, 4,9 метров в секунду, а температура воздуха составит от 16 до 18 градусов выше нуля. Хорошего вам дня!
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето только хиты». А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
4: 8:11 в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Лето». Меня зовут Юлия Никонорова. Я уверена, что настроение у вас отличное, потому что мы все для этого делаем. Выкрутите звук погромче для того, чтобы летние сочные хиты проникали вам в самую душу и создавали то самое отличное настроение самого утра. А через некоторое время мы с вами разыграем 2 билета на концерт в нашем конкурсе «Нешведский стол». Ну, а до этого я вам расскажу, какой праздник сегодня вы можете ответить. Ведь у нас на «Радио Лето» праздник каждый день.
3: Все включено, шоу.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: праздник.
1: Праздник.
0: Каждый день.
1: Каждый день.
2: 8 часов 20 минут в Екатеринбурге. Сегодня 15 сентября и отмечается Российский день леса. Причем не лесоводов и лесников, а именно леса. Это один из старейших экологических праздников в стране. И главная его цель – привлечь внимание общества к сохранению, восстановлению и бережному использованию лесных богатств. Кстати, они занимают около 75% территории России. Да, лесов по-прежнему очень много, несмотря на лесные пожары и прочие неприятности, которые с ним происходят. Все-таки лесов еще очень много, и это заставляет нас иногда очень легкомысленно относиться к лесному богатству. Леса загрязняются, вырубаются, вообще выглядят иногда совершенно бесхозными. Поэтому ежегодно с 15 по 17 сентября по стране проходят лекции, экологические уроки, главное, природоохранные всяческие акции, в ходе которых леса чистят от мусора и высаживают новые деревья. А вот я не так давно была в СССР, там заповедный лес, бажовские места. Казалось бы, все должно быть вообще чисто, вылизано и так далее. Но, к сожалению, там такое количество мусора, что просто диву даешься. Вот какому человеку придет в голову специально привезти в красивейший сосновый лес машину мусора и оставить ее там? Если это делаете вы, пожалуйста, не делайте так больше. Всем остальным призываю взять мешки и отправиться сегодня в лес для того, чтобы его очистить от мусора, чтобы леса были у нас не только красивые, густые, грибные, но еще и всегда чистые. С днем леса, ребята!

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня встречайте неодушевленное существительное мужского рода «ламбрикен». Звучит изысканно, не так ли? Это французское слово, и пришло оно к нам из языка моды и архитектуры. Изначально во Франции так называли резной деревянный декор на домах или украшения на рыцарских шлемах. Ну а сегодня «ламбрикен» – это сугубо интерьерная вещь. Так называют горизонтальную декоративную драпировку из ткани в самой верхней части окна или двери. Она полностью закрывает собой карниз. Встретить ламбрикены можно абсолютно везде. От классических театральных залов и исторических дворцов до обычных гостиных в стиле прованс или барокко. И главный секрет дизайнеров – ламбрикен не просто прячет некрасивый карниз. Он визуально меняет комнату. Если повесить его повыше, потолки будут казаться бесконечными. А если нужно добавить уюта и помпезности, выбирайте многослойные варианты ламбрикенов со складками и кистями. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

8:42 в Екатеринбурге, за окном плюс 10, а в течение дня не ожидается существенных осадков и будет аж до 18 градусов выше нуля, так что день будет хороший. Ну а у кого-то сегодня в самое ближайшее время появится шанс выиграть 2 билета на концерт оркестра «Уралбэнд», кстати, для зрителей старше 12 лет. Для того, чтобы стать счастливым обладателем этих билетов, вам нужно будет дозвониться до нас по нашему эфирному телефону 23 90 98 и 9 и ответить правильно на мой каверзный вопрос. А он сегодня касается мексиканской кухни. Ее неотъемлемая часть — это густой соус из мякоти авокадо с добавлением помидоров, кинзы, сока лайма и всяких других овощей и приправ. Как же называется этот мексиканский соус? Варианты ответов: энчилада, гуакамоле или чимичанга. Если вы знаете правильный ответ или готовы рискнуть, звоните 23 90 98 и 9.

0: Итак, у нас игра «Не шведский стол», и к нам дозвонилась Диана. Очень приятно, меня зовут Юля. Вы слышали вопрос? Если не слышали...
1: Про мексиканский соус.
0: Да, у вас сразу же есть ответ, судя по всему.
1: Да нет у меня ответа, я просто еще раз хотела. Мне надо...
0: Ага, давайте тогда варианты вам... Озвучу варианты для вас. Итак, инчилада, гуакамоле или чимичанга. Что за мексиканский густой соус из мякоти авокадо с добавлением помидоров, кинзы, сока лайма и всяких других овощей и приправ?
1: Ну, наверное, других приправ я бы вот выбрала, например, гуакамоле, который.
0: Гуакамоле. И это правильный ответ. Я вас поздравляю. Да, Диан, вы правильный ответ дали. И вы получаете 2 билета на концерт оркестра «Урал Бэнд». Вы же зритель старше 12 лет, так что вам уже можно. Да, я вас поздравляю. А скажите, пожалуйста, с кем на концерт отправитесь?
1: С дочерью.
0: Хорошо, хорошо. Вы сейчас дома или за рулем в автомобиле?
1: Дома.
0: Вы работаете из дома или же...
1: Да.
0: Ага.
1: Из дома.
0: Так, то есть вы такой классический удаленщик?
1: Да нет, просто выходной.
0: Понятно, но не получается не работать в выходной день.
1: Да.
0: Вот такие вот, вот мы, российские женщины, как заведенные. Даже в выходной свой день что-то важное делаете. Что уже успели с утра совершить важного?
1: Тетрадки проверить.
0: Понимаю, это материнский подвиг. Вопросов больше не имею. Ну, держитесь. Хорошо, Диан, не кладите трубочку. Расскажу вам, как забрать билеты. Ну, а заодно в рекламной информации. Итак, я вас поздравляю. Вы получаете пару билетов на концерт оркестра «Урал Бэнд» 23 сентября в культуре.

культурном центре «Урал». Музыканты сыграют программу «Широка страна моя родная» и порадуют поклонников любимыми песнями эпохи СССР. Вас ждут произведения Арно Бабаджаняна, Раймонда Паулса, Юрия Антонова, Вячеслава Добрынина и многих других замечательных советских композиторов. Музыкально встречайте осень с оркестром «Урал Бэнд». Для зрителей 12+.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Доброе утро. В Таганроге в результате массированной атаки ВСУ поврежден склад «Озон». Также повреждены склады сельхозпредприятий, остекление домов, учебного заведения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. На местах повреждения работают экстренные службы. К счастью, обошлось без пострадавших. Ракетную опасность в регионе сняли. Пожар тушили минувшей ночью в Екатеринбурге на Визе. На улице Красноуфимской загорелось помещение охраны, погиб человек. Об этом сообщили в МЧС области. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 1:55 ночи. Спасатели потушили огонь в 2:10. Проливкой и разбором сгоревших конструкций занимались до 3:42. Причины возгорания и обстоятельства выясняются, пишет Ядин. Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест миллиардеру и экс-совладельцу корпорации СТС Алексею Боброву. Его обвиняют по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, Бобров участвовал в схеме, которую ему предложила бывший член Совета директоров «Облкоммунэнерго» Татьяна Черных. Оба фигуранта были задержаны в сентябре прошлого года. Позднее их отпустили под домашний арест в обмен на показания против бывшего вице-губернатора Олега Чемезова. Накануне Верхесецкий райсуд продлил домашний арест Алексею Боброву до 1 марта 2027 года. Татьяне Черных суд накануне смягчил меру пресечения до запрета определенных действий, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Все вагоны метро в Екатеринбурге полностью заменят к 2035 году. Начнут закупку в 2028 году. Об этом рассказал в горадминистрации директор подземки Андрей Панайотиди. Напомню, у метро Екатеринбурга 9 станций протяженностью около 13 километров. Обслуживают линию 17 четырехвагонных составов. Директор метро отметил, что закупать будут постепенно по одному-двум новым составам. Он также отметил, что метро, в том числе его строительство, требует больших вложений, однако оно необходимо городу. А современные технологии позволяют вести работу быстрее и дешевле, пишет «Комсомольская правда». Звезда фильмов о Человеке-пауке Том Холланд стал самым массовым актером Голливуда, обошел Зои Салдану. Мировые сборы фильмов с его участием достигли отметки 15,5 миллиардов долларов. Основной вклад в результат внесли свежие картины «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея», в которых он сыграл. Тому Холланду сейчас 30 лет. Он стал самым молодым актером, когда-либо возглавлявшим список самых кассовых актеров, отмечает газета «Коммерсант». Зои Салдана занимала первое место с января. До нее лидерами были Скарлетт Йоханссон и Сэмюэл Ли Джексон. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на радио «Лето» представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет северо-западный 4-9 метров в секунду, а температура воздуха составит 16-18 градусов выше нуля. Хорошего дня!
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
7: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: В Екатеринбурге 9 часов 11 минут. Желаю вам доброго утра. Меня зовут Юлия Никонорова. Я с вами на радио «Лето» 98.9 FM. Если у вас приемник, сделайте погромче. Если вы в интернете нас слышите, все равно сделайте погромче. А если вы еще только собираетесь к нам подключиться, ну скажите ему кто-нибудь, пускай сделает погромче уже на 98.9 FM. Здесь на радио «Лето» много всего интересного. Классная, сочная, летняя, любимая музыка и, конечно, полезная информация. Вот, например, через несколько минут буквально расскажу вам всякие дельные советы от астрологов, тарологов и нумерологов по поводу сегодняшнего дня. Так что не пропустите. Если вы верите во всю эту эзотерическую историю, то вам будет, несомненно, это полезно. Если не верите, все равно будет полезно, потому что мои прогнозы всегда сбываются. Вот уже 25 лет.
1: Включено шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Карта дня.
1: 9:19 в Екатеринбурге. Радио «Лето» продолжает этот день настраивать на счастливый лад. Сейчас это сделаем с помощью астрологов, тарологов и нумерологов. Сегодня 15 сентября 2026 год, на всякий случай напомню. Символ лунного дня – древо познания добра и зла. День проверяет нас на верность принципам и ставит перед выбором. С точки зрения нумерологии, число дня – 7. Семерка – число мудрости, тайных знаний и уединения. Успех ждет тех, кто занимается интеллектуальным трудом, планированием или духовными практиками. Сейчас прогноз для знаков зодиака по стихиям. Вот, например, представители стихии огня. Это Овен, Лев и Стрелец. Сегодня вы можете натолкнуться на скрытое сопротивление. Направьте огненный потенциал на укрепление уже существующих позиций, а не на завоевание новых территорий. Представители стихии земли – это Телец, Дева и Козерог. Для вас день будет максимально продуктивен. Хорошее время для работы с документами и завершения начатых задач. Внутреннее чутье подскажет верное решение. Близнецы, Весы и Водолеи – это стихии воздуха. Вы окажетесь в эпицентре коммуникаций. Всем потребуется ваш совет или поддержка. Держите фокус на своих границах, избегая пустых сплетен и чужих конфликтов. Представители стихии воды – рак, скорпион и рыбы – необычайно эмоциональны и проницательны. Буквально вы видите сегодня людей насквозь. Возможны вещи, сны и инсайты, которые помогут решить затянувшуюся проблему. Девиз сегодняшнего дня от Таро – осознанный выбор строит мое будущее. День заставит принять важное решение сердцем и примирить внутренние противоречия. Пускай сбудется все хорошее. Обязательно завтра расскажите о том, что там у вас сбылось из сегодняшнего прогноза. Хорошего дня!

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Иногда мы даже не знаем о том, что в нашем холодильнике лежит буквально паспорт в молодости. Это не крем за бешеные деньги, обычный болгарский перец. Давайте о нем сегодня и поговорим. Один красный перец содержит 3 дневные нормы витамина С, больше, чем лимон или апельсин. А витамин С – это наш главный архитектор коллагена. Хотите упругую кожу без морщин? Морщин хрустите перцем. Но почему же они такие все разные? Зеленый – это самый юный перец, в нем меньше сахара, зато много лютеина для идеального зрения. Желтый или оранжевый – это золото буквально для клеток, в них максимум антиоксидантов. Ну а красный – самый спелый представитель перцев, только в нем есть мощный ликопен, который защищает сердце и буквально омолаживает сосуды. Как же все-таки правильно есть болгарский перец? Самые свежие исследования гастроэнтерологов говорят: сочетайте. Витамин С разрушается при жарке, поэтому для кожи едим его сырым в салате. Но омолаживающие каротиноиды и ликопен усваиваются в 3 раза лучше, если перец слегка запечь или потушить. И обязательно добавить каплю оливкового масла или авокадо, потому что жиры – это трансфер для перцовой пользы. В общем, раскрашивайте свою тарелку во все цвета и оставайтесь свежими и бодрыми. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

9:40 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Лето. И просто удивительно, каких только коллекций у людей не бывает. Вот, например, американка Сьюзен Бургас попала аж в Книгу рекордов Гиннесса, потому что у нее крупнейшая в мире коллекция предметов, связанных с лягушками. Началась эта странная страсть, эта любовь к лягушкам в далеком 1983 году, когда Сьюзен на своей кухне встретила древесную лягушку. Я не знаю подробностей. Может быть, она ее поцеловала, и это превратилось не в принца, а в предмет коллекции. Может быть, как-то все пошло иначе, но как бы то ни было, на данный момент у этой самой Сьюзен в коллекции 13201 предмет. И ради того, чтобы уместить такое огромное количество экспонатов, пришлось даже купить второй дом с большим гаражом. Кстати, она не единственная в мире, кто собирает лягушек во всех видах. Принадлежал предыдущий рекорд некой британки Шейли Краун. У нее было 10 500 предметов, связанных с различными лягушками. Так что, если вы тоже что-то собираете интересненькое, расскажите нам, пожалуйста, об этом. У нас есть для этого страничка ВКонтакте. Пишите. Очень любопытно, что вы

старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: 10:31 в Екатеринбурге. Радио «Лето» продолжает разгонять для вас тучи и плохое настроение с дурными мыслями. Меня зовут Юлия Никонорова. Расскажу вам буквально через несколько минут об удивительном четвероногом начальнике тайваньского метро. Не пропустите.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио «Лето».

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 10:42 в Екатеринбурге. С вами Радио Лето и Юлия Никонорова. Расскажу вам про начальника тайваньского метро, которым стал рыжий кот по имени Микан. И он настолько стал знаменит, что поклонники приезжают специально на Тайвань ради него. Сувениры с изображением котика приносят метро миллионы тайваньских долларов. Ну, кстати, котик живет в штаб-квартире метро. Там его вкусно кормят, гладят и оказывают почет и уважение, как положено. А в метро, на станцию, его привозят только раз в месяц, так сказать, для встречи с поклонниками. И хочется добавить автограф-сессии. Возможно, и это тоже. В общем, будете на Тайване, обязательно загляните в метро для того, чтобы познакомиться с этим знаменитым рыжим котиком.

Звонки в эфире «Радио Лето» на старте очередного музыкального часа. А меня зовут Саша Котов. Дальше мы вместе настраиваемся на продуктивный вторник. Для этого немного музыки. Яркие, любимые наши хиты в ближайшие минуты. Поэтому делайте громче и добавим красок в рабочий процесс.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук.
3: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
4: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

Дима Билан не только в нашей голове, но и в наших сердцах. И, кстати, недавно стало известно, что Дима готовит грандиозное выступление на большой спортивной арене «Лужники». И следующим летом программа получила название «45», ведь кто-то в следующем году отмечает юбилей. Поэтому копим не только деньги на билет, но и силы, чтобы спеть в унисон на большой арене. Ну а пока прокачиваем вокальные данные вместе с «Радио Лето». Скоро в эфире «5 Star Family», «Hi-Fi» и «Мам».

0: Маржек.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня встречайте неодушевленное существительное мужского рода «ламбрикен». Звучит изысканно, не так ли? Это французское слово, и пришло оно к нам из языка моды и архитектуры. Изначально во Франции так называли резной деревянный декор на домах или украшения на рыцарских шлемах. Ну а сегодня «ламбрикен» – это сугубо интерьерная вещь. Так называют горизонтальную декоративную драпировку из ткани в самой верхней части окна или двери. Она полностью закрывает собой карниз. Встретить ламбрикены можно абсолютно везде, от классических театральных залов и исторических дворцов до обычных гостиных в стиле прованс или барокко. И главный секрет дизайнеров – ламбрикен не просто прячет некрасивый карниз, он визуально меняет комнату. Если повесить его повыше, потолки будут казаться бесконечными. А если нужно добавить уюта и помпезности, выбирайте многослойные варианты ламбрикенов со складками и кистями. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Сергей Лазарев в эфире «Радио Лето» добавляет эмоций в самый рабочий день недели. Если посмотреть на график продуктивности, пик приходится не на понедельник, а именно на сегодня. Все уже на месте, задачи разложены, никто не плавает в мечтах, поэтому вторник – это когда работа реально делается. Ну а мы этому процессу придаем окраску. Слушаем яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето». «Виагра», «Поцелуи» в ближайшее время.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Суперхит. Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр Шанс».
2: Это радио «Дождь», радио «Ночь», ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Радио Лето. Реклама. Здоровье. Ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-00-1.
2: Это «Радио Лето», с вами Саша Котов, и знаете, вторник — это день-невидимка. Ну, про него не пишут песен, не придумывают мемов, ему не посвящают посты. Понедельник получил драму, пятница — праздник, даже четверг что-то там отвоевал с кофе с корицей. А вторник просто проходит, и вот в этом, кажется, его главная фишка. Никто ничего от него не ждет, никто на него не жалуется. Идеальный день. И его, наш идеальный день, продолжает группа «Серебро».

0: «Руки вверх» в эфире «Радио Лето». И на днях ребята открыли юбилейный тур. 13 сентября с аншлагом прошел масштабный концерт в Липецке. Сегодня и завтра группа в Воронеже. Хотите попасть на концерт в ближайшее время? Тогда следите за афишей. Но есть вариант, как слушать яркие любимые хиты без оплаты. RadioLetoFM.ru. Заходите, слушайте, наполняйте будни эмоциями. Уже скоро в эфире Анна Асти, Егор Крид, «Моя Мишель» и рубрика «Вкус жизни».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Мечта.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Иногда мы даже не знаем о том, что в нашем холодильнике лежит буквально паспорт в молодости. Это не крем за бешеные деньги, обычный болгарский перец. Давайте о нем сегодня и поговорим. Один красный перец содержит 3 дневные нормы витамина С, больше, чем лимон или апельсин. А витамин С – это наш главный архитектор коллагена. Хотите упругую кожу без морщин? Морщин хрустите перцем. Но почему же они такие все разные? Зеленый – это самый юный перец, в нем меньше сахара, зато много лютеина для идеального зрения. Желтый или оранжевый – это золото буквально для клеток, в них максимум антиоксидантов. Ну а красный – самый спелый представитель перцев, только в нем есть мощный ликопен, который защищает сердце и буквально омолаживает сосуды. Как же все-таки правильно есть болгарский перец? Самые свежие исследования гастроэнтерологов говорят, сочетайте. Витамин С разрушается при жарке, поэтому для кожи едим его сырым в салате. Но омолаживающие каротиноиды и ликопен усваиваются в 3 раза лучше, если перец слегка запечь или потушить. И обязательно добавить каплю оливкового масла или авокадо, потому что жиры – это трансфер для перцовой пользы. В общем, раскрашивайте свою тарелку во все цвета и оставайтесь свежими и бодрыми. Но чтобы ваша жизнь стала ярче, насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Григорий Лепс, Ирина Аллегрова в эфире «Радио Лето» о вечных вопросах. И это норма для вторника. Слушайте, по статистике, во вторник люди чаще всего ищут инструкции. Как настроить, как подключить, как сделать, что значит. Поэтому вторник – день, когда мы все немножко студенты. И мне это, если честно, нравится. Поэтому продолжаем поиски под яркие любимые наши хиты. Это «Радио Лето» в эфире споет Мари Крамбрери.
1: Сильная волна, громкий лёд.

0: Если фразу «разбуди меня» приходится говорить во время рабочего дня, завидую. Но такое бывает и часто. Ведь иногда мы приходим настолько вымотанными, что рабочий процесс превращается в какой-то странный поединок между продуктивностью и сонливостью. Поэтому, мне кажется, пришло время послушать что-то, что заставит наше сердце биться чаще. Такой хит уже заряжен в плейлист «Радио Лето». Слушай вместе самый популярный хит этого лета под Шаде.
1: «Радио Лето». Реклама. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

студио в эфире «Радио Лето». И знаете, в попытке найти интересные новости про ребят столкнулся с тем, что самое яркое событие — это выход весной мини-альбома «Она не виновата». Это, кстати, хорошая работа. Советую послушать, но чуть позже. Ведь в ближайшие минуты с нами в одной компании «Омега», «Елка» и «Денис Клявер». Это «Радио Лето». Здесь тепло.

0: под такие ритмы хочется начать практиковать танцы в офисе. Вы в компании «Радио Лето», и если под рукой оказалась умная колонка, просто скажите «Включи «Радио Лето» и слушайте яркие любимые наши хиты в великолепном качестве». Возможно, пришло время попробовать. И пока ищите, где же та самая точка доступа, послушаем хит от Филатов и Кэрос. Споют Иванушки и Мари Крэмбери.
1: За солнце

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня встречайте неодушевленное существительное мужского рода «ламбрикен». Звучит изысканно, не так ли? Это французское слово, и пришло оно к нам из языка моды и архитектуры. Изначально во Франции так называли резной деревянный декор на домах или украшения на рыцарских шлемах. Ну а сегодня «ламбрикен» – это сугубо интерьерная вещь. Так называют горизонтальную декоративную драпировку из ткани в самой верхней части окна или двери. Она полностью закрывает собой карниз. Встретить ламбрикены можно абсолютно везде. От классических театральных залов и исторических дворцов до обычных гостиных в стиле прованс или барокко. И главный секрет дизайнеров – ламбрикен не просто прячет некрасивый карниз. Он визуально меняет комнату. Если повесить его повыше, потолки будут казаться бесконечными. А если нужно добавить уюта и помпезности, выбирайте многослойные варианты ламбрикенов со складками и кистями. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Вторник звучит классно, ведь вы в компании «Радио Лето», и где-то мне попалась фраза, что вторник – день, когда люди гуляют просто так. То есть мы чаще делаем что-то, что не запланировали. Кафе без повода, другая дорога домой, просмотр сериала, который вообще не собирались смотреть. Получается, понедельник – это все по плану, среда – по инерции, четверг – ну, мы с вами на морально-волевых, а вот вторник – ну, как-то сам получается свободным, и это приятно, но требует обязательной проверки. Поэтому пошел проверять. Меня зовут Саша Котов, с вами услышимся завтра, а скоро в эфире «Радио Лето» Катя Савельева.

Где будете вы этим вечером, друзья, я не знаю, но напоминаю, что в умных колонках вы можете слышать нас абсолютно везде. Просто скажите «Включи радио лето». И сегодня, напомню, в России день HR-менеджера, и вы еще успеваете обнять своего кадровика и пожелать ему соискателей, которые никогда не попадают после первого собеседования, например. Идеальное резюме без грамматических ошибок – это тоже, знаете, план минимум. А мы в ближайшие 20 минут для вас только музыку. Заряжаем вечное лето. Никакой рекламы, целых 20 минут. Артем Качер, Валерия и группа «Винтаж» ждут вас дальше на самой солнечной стороне жизни.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере.

0: Жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня встречайте неодушевленное существительное мужского рода «ламбрикен». Звучит изысканно, не так ли? Это французское слово, и пришло оно к нам из языка моды и архитектуры. Изначально во Франции так называли резной деревянный декор на домах или украшения на рыцарских шлемах. Ну а сегодня ламбрикен – это сугубо интерьерная вещь. Так называют горизонтальную декоративную драпировку из ткани в самой верхней части окна или двери. Она полностью закрывает собой карниз. Встретить ламбрикены можно абсолютно везде, от классических театральных залов и исторических дворцов до обычных гостиных в стиле прованс или барокко. И главный секрет дизайнеров – ламбрикен не просто прячет некрасивый карниз, он визуально меняет комнату. Если повесить его повыше, потолки будут казаться бесконечными. А если нужно добавить уюта и помпезности, выбирайте многослойные варианты ламбрикена со складками и кистями. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете радио «Лето».

несмотря на то, что нам с вами небо немножечко подбрасывает кратковременных дождей, мы с вами продолжаем оставаться на самой теплой стороне жизни. И дальше у нас Егор Крид и Молли Шура, моя Мишель и Ума Турман. Сегодня чуть поспокойнее на дорогах Екатеринбурга, потому что дороги открыты после вчерашнего забега. Но наш музыкальный марафон продолжается 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры для тех, кто за рулем или уже отдыхает прямо дома, слушая нашу музыку через умные колонки. Приятного вечера, отдыхайте и проводите время приятно вместе с радио «Лето».

Дина, Тартика и Асти. Мы прямо сейчас слушаем с вами на радио «Лето». Тем временем уже середина сентября и время собирать урожай. И если, друзья, на вашем столе сегодня фаршированный болгарский перец, вы точно в тренде. Кстати, через 10 минут в рубрике «Вкус жизни» выясним, почему этот сочный гвоздь программы – настоящий концентрат молодости. А пока настраиваемся на правильный музыкальный лад, слушаем Косту Лакосту, Максим, Бахти и Туркен. У нас с вами тоже в музыкальном меню. Приятного аппетита и такого же вечера всем, кто слушает радио «Лето».

Серебро, и с вами была я, Катя Савельева. Время прощаться, чтобы завтра снова в 16.00 услышаться, друзья. Ну и напоследок, звездный гороскоп. На завтра астрологи обещают день неожиданных, но классных возможностей. Главное, доверяйте интуиции, не паникуйте в случае чего и вовремя отпускайте ситуацию. Отпускаем группу «Серебро» и слушаем с вами «Градусы», «Слава», Юрий Титов. Прямо по курсу приятного вечера. Берегите себя. До завтра!

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: машину, пожалуйста. На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

цветет в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.